0: If you'd like to advertise on West Lothian's number one online community radio station, search Regal Radio on Facebook and Twitter.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,